0: Soul Street. Soul Street. On the new essence of HU 88.1 WHOV.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».